0: Мы пытались помочь Северной Корее, но мы уже заявили, что наши войска выведены из Кореи. Так что нам нельзя появляться на поле боя Северной Кореи. Нельзя непосредственно противостоять США, а то возникнет международная проблема.
1: 那就成了国际问题。苏大林同志，请问，我们为什么可以援朝抗美呢？Давайте
0: присядем и поговорим. Здесь.
2: 请坐。
0: Я думаю, есть две причины. Первая, китайцы и корейцы очень похожи в глазах американцев. Вторая, Китай и США не имеют дипломатических отношений. Можете действовать свободно. Мы можем вам поставить вооружение и технику. Мы перевезли в Читу достаточное количество самолетов, артиллерии, танков, боеприпасов, чтобы вооружить несколько
3: дивизий. 和后勤供应线将受到严重的威胁。Мы
0: можем прикрывать ваши войска истребителями, но только на фронте. Глубже нельзя. Если самолет будет сбит, летчик попадет в руки врага или труп попадет в руки американцев, это однозначно приведет к международному скандалу.
3: 如果没有苏联飞机做掩护的话，我们就很难援朝了。Если
0: вы так решили, то знайте, Северная Корея продержится не более недели, а безнадежное сопротивление не имеет никаких значений. Лучше отходить с боями для дальнейшего наступления.